0: Я прав. Харисе, ке веселие, ке бебазала, хамесе бетер. Я прав. Харисе. Бургал, бургал су, what is the move? Я прав. Харисе. Брошам да, сон дела, ка яма сон дела. Ви, баба, я прав. Харисе. Баладора.
1: Амана до, баба, баба.
0: Талор.
1: Oh, China wine, oh.
0: Well, I'm Miss Way.
1: I'm Miss Way, and I'm Boot Way.
0: Baladora.
1: I'm on a door, me, me, my whole house.
0: Masari.
1: Masari.
0: Ba. Boot Way, Yabra.
1: Hanisi.
0: Give us a knee, give me a bat, and I'm Miss Way. Yabra. Hanisi. Baladora, Masari.
1: I'm Boot Way, my whole house.